0: Он попрощался в Вифании с Марией, Марфой и Лазарем и отправился со своими учениками по деревням и поселкам. И куда бы он ни пошел, он всюду проповедовал благую весть о Царстве Божьем. Месяц или два спустя после того, как он покинул Вифанию, тяжелое испытание выпало на долю Марии, Марфы и Лазаря.
1: Мария, дай мне холодной воды. У Лазаря опять начался жар.
2: Вот, пожалуйста.
1: И набрось на него еще одеял, чтоб он не застудился.
2: Марфа, было бы неплохо, если бы Иисус был бы сейчас здесь. Он бы вылечил Лазаря одним словом.
1: Я знаю, он бы сделал это, но его здесь нет.
2: А может, нам надо послать за ним? А?
1: Он далеко, по крайней мере, день пути. А если он придет сюда... Сама знаешь, как священники и фарисеи к нему относятся. Они могут его арестовать.
2: Но ведь Лазарю делается все хуже и хуже.
1: Ну что же, если ему не станет лучше к утру, мы пошлем за Иисусом.
2: Будем надеяться, что не будет еще поздно.
0: Но к утру Лазарю не стало лучше. Жар у него стал еще хуже. Марфа и Мария поняли, что если ему не помочь немедленно, то он умрет.
3: Полегче, полегче.
1: Скачи во всю прыть, Иосий. Разыщи Иисуса и попроси его поспешить в Вифанию.
4: Ты говоришь, он на севере? Возле Ефраима?
1: Да, он там со своими учениками. Скажи ему, что Марфа и Мария нуждаются в нем. Скажи ему, Господи, тот, кого ты любишь, болен. Поторопись, Иисус, наша единственная надежда.
4: Хорошо, хорошо, Марфа. Моли Бога, чтобы я его быстро разыскал.
1: Я буду.
3: Но, пошел, пошел!
0: Через день или два Иосий разыскал Иисуса и его учеников.
3: Тише, тише!
5: Мир тебе, Иосий. Какие новости?
4: Мария и Марфа послали меня с поручением. Они просили меня поспешить и разыскать тебя. Господи, твой друг Лазарь, которого ты сильно любишь, очень, очень болен.
5: О, это печальная новость.
6: Как сильно он болен, Иосий?
4: Он наверняка умрет, если только не чудо.
5: Целью его болезни является не смерть, а слава Господа Бога.
4: Ты говоришь, он не умрет?
5: Иосий, скажи Марии и Марфе, что я сейчас прийти не могу. Скажи им, что это все для славы Господней, и что болезнь Лазаря не завершится его смертью.
4: Ладно, так и скажу. Им сразу полегчает, когда они это услышат. Прощай.
6: Прощай. Ступай с миром.
4: Бог в помощь.
3: Но! Пошел! Пошел!
6: Учитель, это очень мудро, что ты решил не возвращаться в данный момент. Я уверен, что совет старшин расставил много ловушек для тебя.
7: Сама прав, учитель. Раз болезнь не приведет к смерти, как ты сказал, значит, Лазарь скоро поправится.
5: Это будет во славу Господа Бога.
0: Некоторое время спустя...
8: О ком здесь скорбят?
9: Лазарь умер.
8: Лазарь? Не может быть.
9: Наш дорогой друг Лазарь умер.
8: Мы передадим эту новость его родственникам в Иерусалиме.
0: Два последующих дня Иисус и его ученики не сдвинулись с места. Без сомнения, ученики были удивлены тем, что Иисус не торопился помочь Лазарю. Они были однажды свидетелями, когда Иисус повел себя подобным же образом в прошлом. Это когда Иоанн Креститель был заключен в тюрьму, и теперь а не спрашивали себя, почему Иисус отказывается помочь еще одному своему другу. Как может он оставить его в беде? Наконец, по окончании второго дня...
7: Учитель?
5: Да, Петр?
7: Похоже, что ты чем-то обеспокоен. Ты как-то притих.
5: Друзья, пойдемте в Иудею.
6: Да, но учитель...
5: Что такое, Фома?
6: Всего несколько дней назад религиозные руководители Иудеи пытались тебя убить. Зачем же тебе идти к ним в руки опять?
5: Нам дано 12 часов дневного света, и в эти часы люди могут ходить спокойно и не спотыкаться. Это только ночью существует опасность совершить неверный шаг.
6: Ты хочешь сказать, что опасность миновала?
7: Провидение Божие всегда направляет учителя, Фома. Иисус всегда ходит в свету.
5: Наш дорогой друг Лазарь уснул, и теперь мне надлежит пойти и разбудить его.
7: Иными словами, он хорошо поспал в прошлую ночь? Это ты имеешь в виду? Замечательно. Это значит, что он на пути к выздоровлению.
5: Нет. Друзья мои, Лазарь умер.
7: Умер?
6: Как?
7: Тогда почему же ты, учитель, не пошел к нему?
5: Из-за вас. Я очень рад, что я не пошел туда. Это даст вам еще одну возможность поверить в меня. Собирайтесь. Мы идем к нему.
0: Иисус чувствовал симпатию к Марфе и Марии и сочувствовал их потере. И если бы он был в комнате больного в тот час, смерть бы не посетила Лазаря. Однако Иисусу надо было принять во внимание не только людей в Вифании, которых он любил, но также и подготовку своих учеников. Для обеих сестер, Марфы и Марии, для Лазаря и учеников Иисуса, эта победа станет важной жизненной вехой. Пока они путешествовали в Вифанию, много людей шло к Иисусу с просьбой об исцелении. Он останавливался и исцелял больных и говорил бедным слова сострадания. Так что путешествие в Вифанию отняло у них несколько дней. Согласно обычаям того времени, оплакивание Лазаря длилось несколько дней. Оно все еще продолжалось, когда Иисус был недалеко от Вифании. Он отправил посланца сказать Марфе и Марии, что он скоро придет. И через некоторое время ученики заметили, что кто-то направляется бегом к Иисусу.
7: Учитель, Марфа идет сюда.
1: Иисус, Господи!
5: Марфа, я пришел повидать друга моего Лазаря.
1: Господи, если б ты был с нами, мой брат бы не умер. И даже сейчас еще не поздно, так как я знаю, что Бог вернет брата к жизни, если ты его об этом попросишь.
5: Твой брат вернется к жизни.
1: Конечно, Господи, воскресение последнего дня.
5: Я и есть тот, кто воскрешает мертвых и дает новую жизнь. Всякий, кто верит в меня, даже умерший, возродится к жизни. Ему дарована вечная жизнь за то, что он в меня поверил, и он никогда не погибнет. Веришь ли ты этому, Марфа?
1: Да, учитель, я верю, что ты есть Избавитель, Сын Божий, грядущий в мир.
5: Я бы хотел повидать Марию.
1: Я пойду позову ее. Иисус, Господи!
5: Мария!
1: Господи, если бы ты был здесь, мой брат бы не умер.
5: Где он похоронен?
1: В нашей семейной усыпальне. Пойдем, мы тебе покажем. Вот. вот здесь. 4 дня прошло с тех пор, как мы его похоронили. Много людей из Иерусалима пришло. Даже кое-кто из религиозных верхов. Также много родственников. У Лазаря было много друзей. Нам всем его будет очень не хватать.
0: В Евангелии сказано, что Иисус был очень тронут и обеспокоен. Боль временной коснулась его. Иисус заплакал.
4: Смотри, у него на глазах слезы. Иисус плачет,
10: и его тело сокрушено печалью.
4: Видишь, как сильно он любил Лазаря. Они были как братья.
11: Этот человек исцелил слепого. Не понимаю, почему он не предотвратил смерть Лазаря?
12: Что еще раз доказывает, что он обманщик. Не забудь, что он позволил умереть Иоанну Крестителю.
13: Это, наверное, Божья кара, посланная на Лазаря и его сестер за то, что они пригрели этого самозванца.
5: Откатите камень.
4: Он велел откатить камень.
14: Выставить на показ умершего гробу.
4: Может быть, мы увидим великое чудо.
1: Господи, Лазарь уже 4 дня как лежит в гробу. К этому времени...
5: Не говорил я тебе, что ты будешь свидетелем удивительного чуда, сотворенного Богом, если ты веришь.
1: Откатите камень.
0: Иисус стоял со спокойным видом перед входом в погребальную пещеру. Все притихли и молчали. Иисус подошел ближе ко входу и возвел глаза к небу.
5: Отче, благодарю тебя, что ты услышал мою молитву. Я знал, что ты услышишь меня. Но сказал это для людей, стоящих вокруг, чтобы они поверили, что ты действительно послал меня.
13: Что он такое делает?
4: Молится. Нет, смотри. Он идет ко входу в пещеру.
5: Лазарь, выйди.
0: Все глаза уставились на вход в гробницу. Все уши напряженно слушают, чтобы поймать малейший шорох. С большим напряжением все ждут чуда и доказательства того, что он есть Бог.
13: Он позвал Лазаря.
12: Как это возможно? Он мертв уже 4-й день.
4: Смотри, смотри, он жив. Он выходит. Он все еще обернут погребальными пеленами, и лицо его обвязано платком.
14: Да, но он выходит.
4: Выходит.
5: Развяжите его. И пусть идет.
0: Лазарь упал на колени перед Иисусом. Мария, Марфа и Лазарь были опять вместе, восхваляя Всевышнего и благодаря своего друга Иисуса. Однако не все люди, присутствовавшие во время этого чуда, были так же счастливы, как Лазарь и его сестры. Хотя некоторые из религиозных старшин видели в этом чуде доказательство того, что Иисус был Спасителем, были и такие, кто с очерствелым сердцем отказывался верить. Эти-то и поспешили обратно в Синедрион, где выхаживались планы уничтожения Иисуса. Испокон века чудо человека, жившего дважды, служило доказательством тому, что есть надежда жизни и после смерти. Этой надеждой является Иисус.
5: Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий верующий в меня не умрет вовек.
0: Знаешь что, тетушка Кэрол, а почему бы нам не взглянуть еще раз на историю Марфы и Лазаря.
15: Да, хорошая идея. Меня особенно интересует Лазарь.
0: Мы никогда не должны забывать того урока, который нам преподал Иисус в связи с Марфой и Марией.
15: Ты прав.
0: Воскресение из мертвых Лазаря, наверное, самое известное происшествие из всей миссии Иисуса.
15: Но скажи, почему Иисус медлил в течение 2 дней и не пошел в Вифанию сразу же? Он ведь знал, что Лазарь был тяжело болен.
0: Да это потому, что он хотел преподать урок своим ученикам. Это был процесс их подготовки. Если бы он сразу же излечил Лазаря, это не оказало бы на них большого влияния. Но, прождав несколько дней, он мог продемонстрировать своим ученикам, что воскресение действительно существует. И это воистину так и на сегодняшний день.
15: Все, кто следует за Иисусом, будут воскрешены к новой жизни.
0: Как сказано в первом послании апостола Иоанна Богослова, глава 5, стих 12, «Имеющий Сына Божия имеет жизнь».

0: как Дорис потеряла голос. Дорис была всего лишь маленькой 7-летней девочкой, когда с ней произошло нечто ужасное. Она была весьма смышленой и так хорошо успевала в школе, что мама ею очень гордилась. Но у Дорис был один недостаток. Она всегда и все хотела делать по-своему, независимо от того, что ей говорила мама. Иногда она соглашалась: «Да, мамочка», а затем все равно делала то, что хотела. Проблема возникла относительно пути, которым Дорис должна была ходить в школу. Мама хотела, чтобы ее дочь ходила одной дорогой, а Дорис предпочитала пользоваться другой. Поэтому в доме царило несогласие. «Дорогая», — сказала мама однажды утром, — «я хочу, чтобы ты не срезала дорогу по этим закоулкам. Мальчишки там порой ведут себя очень грубо, и мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Пожалуйста, держись главных улиц, и тогда все будет в порядке». «Но, мамочка», — умоляла Дорис, — «и эти закоулки совсем безопасные». «Я много раз заглядывала туда, и они почти всегда пустые. Если бы я ходила в школу этой дорогой, я бы сэкономила много времени». «В результате ты сэкономишь не более 5 минут», — возразила мама. «И я предпочла бы, чтобы ты тратила больше времени на дорогу, но была в безопасности». «Все же я не понимаю, почему я должна ходить этой дорогой?» — недовольно буркнула Дорис. «Может быть, и не понимаешь», — сказала мама, — «но помни, я хочу, чтобы ты держалась главных улиц». Надув губы, Дорис отправилась в школу. И так как слова мамы были еще свежи в памяти, она пошла длинным окружным путем. Но позже, днем, возвращаясь домой, она начала думать, что права была не мама, а она. «Не могу понять, почему мама не хочет, чтобы я ходила домой короткой дорогой?» — говорила она себе. «Мама просто не понимает. Если бы она сама была маленькой девочкой, такой же уставшей и голодной, как я, она бы срезала путь. Я знаю, срезала бы». Так она рассуждала, пока не убедила себя в том, что кратчайший путь в этот день будет вполне безопасным. Так оно и вышло. На улицах почти никого не было, и Дорис благополучно добралась до дома, чрезвычайно довольная собой. Но она не призналась маме, какой дорогой она вернулась. На следующий день все было точно так же. И на следующий, и на следующий. Иногда, вспоминая, как мама боится закоулков, Дорис с улыбкой думала: «Мама просто не бывает здесь». Но маме она так и не призналась в этом. Но вот однажды случилось то, чего так боялась мама. Возвращаясь этот день домой, Дорис заметила группу мальчишек возле кондитерского магазина. Поскольку все они были увлечены игрой, она не обратила на них внимания, пока не подошла достаточно близко, чтобы разглядеть их. Только тогда она увидела, что мальчишки, гоняясь взад и вперед по улице, за неимением мяча пинают старые консервные банки, гнилые капустные кочаны, помидоры, словом, все, что попадалось на пути. Вдруг они заметили Дорис, которая к тому времени в целях безопасности перешла на другую сторону улицы. «Целься в нее!» – закричали мальчишки и начали со всей силы швырять все, что могли. Дорис бросилась на утек. Но было поздно. Через мгновение они гнались за ней по улице, словно стая волков, и каждый из них с силой швырял в нее все, что только попадалось под руку, громко крича: «Целься в нее!» Бедная малышка Дорис не сумела убежать от них, и вскоре ее красивая платьице представляла собой ужасное зрелище. Конечно, никто не намеревался поранить ее, но вдруг она вскрикнула, ухватилась за горло и упала на дорогу. Мальчишки окружили ее, пытаясь понять, что произошло. «У нее из горла идет кровь», — сказал один из ребят постарше. — «Наверное, кто-нибудь попал камнем?» Это действительно было так, но никто не хотел признаться. Да и какой смысл имело теперь выяснять, кто виноват? Несчастье уже случилось. Мальчишки пытались добиться от Дорис, что с ней, но она не отвечала. И тогда они не на шутку испугались, и один из них побежал за полицейским. Тот поднял Дорис на руки и отнес ее домой. «Дорис, что произошло?» — воскликнула мама, открывая дверь. «Дорис, что с тобой?» Но Дорис все еще не могла говорить. Не переставая расспрашивать дочь, мама умыла ее, обработала ранку, но Дорис так и не проронила ни слова. Было похоже, что она пытается что-то сказать, но не может. И тут мама ужасно испугалась и повела ее к врачу. Обследовав девочку, тот сказал, что ей в гортань угодил камень, и, возможно, она никогда больше не сможет говорить. Спустя несколько дней они вместе отправились к специалисту, но и тот сказал то же самое, что и детский врач. Из его кабинета они вышли очень расстроенные. Дорис никогда больше не сможет говорить. Всякий раз, когда мама оставалась одна, она плакала. А Дорис часто думала о том, как глупо было с ее стороны не слушаться маму, как дорого она заплатила за свое непослушание. Минуло несколько месяцев. Рана в горле Дорис зажила, но она по-прежнему не могла произнести ни слова. К этому времени мама уже свыклась с мыслью, что никогда больше не услышит звонкого, милого голоска дочки. Но как-то раз раздался стук в дверь. Мама открыла ее и обнаружила на пороге продавца книг. «Нет, спасибо», — поблагодарила она. «Не сегодня». «Но это детские книжки», — сказал он. «Возможно, у вас есть сынишка или дочь?» Тут мама подумала о Дорис и пригласила продавца книг войти в дом. Увидев Дорис, продавец достал несколько книг. Среди них были и вечерние рассказы дядюшки Артура, и начал рассказывать девочке о них. Он спросил Дорис, нравятся ли ей картинки, но ответа не последовало. Удивленный он повернулся к маме. Но та только подняла палец к губам и покачала головой. «О, извините», — сказал продавец, — «я не сразу понял. Есть ли какая-нибудь надежда?» «Никакой», — ответила мама, — «совсем никакой. Мы обращались ко всем специалистам, каких только знаем». «Есть еще кое-кто, кто мог бы помочь», — промолвил продавец. «Кто же это?» — взволнованно спросила мама. «Великий целитель. Вы пробовали обратиться к Иисусу?»
1: «Нет», — ответила мама, поникнув головой. «Не пробовали.
0: Вы не возражаете, если я попрошу его об этом?» – спросил продавец.
1: «Нет, конечно же нет», – сказала мама. «Если вам угодно».
0: Итак, продавец преклонил колени возле Дорис и начал молиться. И такими простыми словами, чтобы Иисус, если ему будет угодно, своей великой любовью облегчил страдания девочки и вернул ей голос. После этого продавец поднялся на ноги и, пообещав позже принести заказанной мамой книги, попрощался. Когда через неделю он пришел вновь, его ожидал сюрприз. Подходя к дому, он увидел Дорис, со всех ног бегущую ему навстречу.
1: «Мы так рады, что вы пришли!» – закричала она, беря его руку в свои ручки. «Мы всю неделю ждали вас, дорогая моя!» — воскликнул продавец. — Ты действительно заговорила? — Да, да! — кричала она. — Это произошло сразу же после того, как вы ушли. Я побежала за вами, чтобы сказать об этом, но вы были уже слишком далеко.
0: Когда они все вместе обсуждали это удивительное событие и благодарили Иисуса, который так сильно любит детей, за то, что он сделал для Дорис, на глазах у всех блестели слезы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы послания к евреям. В этой главе автор противопоставляет возвышенную божественную сущность Христа, о которой шла речь в первой главе, уничижению Господа, когда Он пришел на эту землю в образе человека. Во время сотворения мира Бог поставил человека ниже ангелов. Восьмой псалом заявляет об этом совершенно ясно, утверждая, что человек поставлен Богом ниже этих духовных существ. Но тот, кто был выше, неизмеримо выше всех ангелов, согласился добровольно спуститься вниз и стать ниже ангелов. Он стал не ангелом, но человеком. Но даже в этом униженном земном воплощении, когда Христос оказался ниже ангелов, автор показывает его конечное превосходство над ангелами. Ибо ангелы не только никогда не правили этим миром в прошлом, но также они не будут править этим миром в будущем. Они являлись слугами и посланцами в прошлом, и они останутся слугами и посланцами в будущем. Именно эта мысль выражена здесь. Прочтем стихи с 5 по 8. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его?» «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Таково было изначальное предназначение человека, и потому Бог славою и честью увенчал его, поставив его над делами рук своих. Человеку отведена такая роль, на которую никогда не могли претендовать ангелы. Ангелы не управляют Божьей вселенной, они всего лишь являются Божьими посланцами, тогда как человек был изначально поставлен над делами рук Божьих. Тем не менее, в том состоянии, в каком мы видим его сегодня, человек не способен править. Все существующие ныне правительства и государства наглядно проявляют эту неспособность человека. Поэтому, когда автор говорит о том, что все покорено под ноги его, он подразумевает, что все покорено под ноги Христа, а вовсе не человека, как думают некоторые. Однако автор добавляет, «Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Хотя этот мир вовсе не выскользнул из-под его контроля, сегодня Господь не правит в этом мире. Когда Господь Иисус начнет править на этой земле, уже не будет нужды в тюрьмах или больницах, уже не будет преступности или нищеты. Когда Он начнет править на этой земле, наступит тысячелетний рай. Здесь автор цитирует слова восьмого псалма и при этом демонстрирует нам совершенно ясно, что псалмопевец говорит все это о Христе. Однако это предсказание не исполнилось вплоть до настоящего момента. В следующем стихе мы подходим к самому сердцу этой главы и читаем 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». «Но мы видим», — говорит здесь автор. «Кого мы видим с вами здесь? Мы видим Иисуса. Благодаря тому, что сделал Господь Иисус, мы теперь видим Его». Мы видим Спасителя. Это слово «видеть» вовсе не означает праздный взгляд равнодушного стороннего наблюдателя. Это слово означает, что мы смотрим на Него со всем вниманием, на которое мы только способны. Мы понимаем, что в Нем есть нечто, что не способен охватить наш крошечный разум. Мы смотрим на Него в вере, в уповании, в изумлении, в благоговении
и в поклонении. И все это заключено во фразе «Мы видим Иисуса». Поэтому я задам вам вопрос. Видите ли вы Его сегодня? Снял ли Дух Божий покрывало с ваших глаз для того, чтобы вы могли увидеть Его? Обратите внимание, что Иисус — это земное имя Спасителя. Когда ангел впервые явился Марии, он провозгласил: «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И этот земной Иисус немного был унижен пред ангелами. Основное внимание обращено здесь не на фразу «унижен пред ангелами», но на слово «немного». Причем в этом слове акцент делается на временном аспекте. Мы могли бы сказать, что на непродолжительное время он был унижен пред ангелами. На то короткое время, когда Христос находился на этой земле, то есть на все 33 года его земной жизни, он сделался ниже ангелов. Но хотя он сделался ниже ангелов за претерпение смерти, а точнее, благодаря страданиям смерти, он был увенчан славою и честью. Только Христос мог искупить человека, и он мог сделать это только посредством смерти на кресте. Это был единственный способ. Однако не надо думать, что эта смерть увенчала его славой и честью. Он был увенчан славой и честью, потому что пришел на эту землю и умер на кресте за нас с вами. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что сегодня в небесной славе находится человек. Его не было там каких-то 25 столетий назад. Тогда там находилась вторая личность Божества, давайте называть его Иегова. Потому что Иисус — это и есть Иегова. Он был и остается Богом, самым, что ни на есть Богом. Но сегодня Он также является самым, что ни на есть человеком. Он облекся в человеческое естество, и благодаря тому, что Он сделал это, Ему досталась слава и честь на небесах, которых там не было никогда прежде. Фраза «вкусить смерть за всех» не только означает, что он испытал страдания смерти. Он испытал на себе все то, что по-настоящему подразумевает смерть. То есть ощутил ее до самой ее глубины. Он испил чашу смерти. Эта горькая чаша была принесена ему, и он испил ее до самого дна. Он сделал это для меня и для вас по благодати Божьей. Он сделал все это по Божьей благодати для того, чтобы Бог мог проявить милость к нам с вами и спасти нас. Теперь прочтем 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Нам следует смотреть на Иисуса как на человека, в котором Бог сделал что-то. Земная сущность Иисуса вовсе не означает, что Он являлся религиозным гением. Его человеческая природа вовсе не означает, что Он стал мучеником ради какой-то цели или просто каким-то достойным примером. Уничижение Христа помогло Ему достичь двух результатов. Во-первых, оно обеспечило славу и воздало честь личности Спасителя. А во-вторых, оно обеспечило спасение человека, сделав это спасение возможным. Христос поднял на небеса человеческую сущность, и теперь там, на небесах, пребывает человек во славе. Но и это еще не все. В самом человеке, пребывающем сейчас на небесах, заключена особая слава, которой там никогда не было прежде. Фраза «ибо надлежало» просто означает, что все совершенное им соответствовало его сущности, находилось в гармонии и согласии с чертами его личности.
а также с его предназначением, которое состояло в том, чтобы таким образом привести многих сынов в Божью славу. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, он сотворил все в этом мире, и все это было сотворено для него. Если вы хотите знать, почему существует наша Вселенная, знайте, что она существует потому, что Иисус захотел, чтобы она существовала. Это была его воля. В этом и состояло истинное начало нашей Вселенной. Сначала Вселенная появилась в разуме Христа. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу. Это является нынешней целью Бога. Конечно, Бог имеет цель для будущего, а именно поставить своего царя над Сионом, своей святой горою, как мы читаем во втором псалме. И в этом плане Небесный Отец неуклонно движется вперед к его воплощению. Однако сейчас Бог созывает народ имени своему, приводя многих сынов домой во славу. Не так давно я получил письмо от одного молодого человека, который в свое время пал столь низко, сколь низко может пасть только человек, принимающий наркотики. В результате всего этого он совершил множество совершенно ужасных дел и оказался в тюрьме. Однако в какой-то момент Господь Иисус спас его. И сегодня мы видим, как нечто подобное происходит по всему миру. Бог по-прежнему созывает народ имени своему, приводя многих сынов во славу. Кроме того, здесь написано, что вождя спасения Бог совершил через страдания. То же самое слово «вождь» появляется

доводит это спасение до полного воплощения. А как он сделал это? Он сделал это, спустившись на эту землю и облегшись в наше человеческое естество. А еще он вкусил смерть за каждого человека. Он пришел, чтобы искупить всех людей и обеспечить их спасение. Он явил Бога людям, живущим на этой земле, а сегодня он представляет человека перед Богом на небесах. Мы с вами увидим это в данном послании, когда доберемся до вопроса о первосвященнической роли Христа. Фраза «совершил через страдания» означает, что он сделался совершенным, совершенным в том смысле, что он обрел свою полноту. Слово «совершенный» происходит от греческого глагола «телеоо», который переводится как «доводить до намеченной цели», «совершать» или «завершать что-то». Иисус сделался совершенным через страдания. И хотя он являлся Сыном Бога, и даже более того, он сам являлся Богом, его совершенная жизнь не могла спасти нас. Его непорочное зачатие и его чудесное рождение не спасают нас. Даже его учение не спасает нас. Его чудеса не спасают нас, равно как нас не спасает поданный им пример. Но зато нас спасает его смерть на кресте. Он достиг совершенства. Он достиг этого состояния завершенности и полноты, умерев на кресте. Если бы вы убедили меня, что Бог предпочел оставаться в стороне от человека, а все его участие в нашей жизни сводилось к тому, что он дал людям Библию, как бы говоря, «Мне жаль вас, ибо ваша жизнь представляет собой жалкое и убогое зрелище, но я даю вам эту книгу так, что вы можете попытаться сделать что-то сами». Если бы все это было правдой, тогда я, наверное, был бы готов отвернуться от такого Бога. Но вовсе не так действовал Христос. Он сошел на эту землю и облегся в наше человеческое естество. И благодаря тому, что Он пострадал и принял смерть на кресте, я теперь готов довериться Ему. Я готов любить Его именно благодаря тому, что Он сделал для меня и для всего погибшего рода человеческого. А теперь прочтем 11 и 12 стихи. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Слово «освящение» вовсе не подразумевает всего того, что люди обычно понимают под этим понятием. Долгие годы я думал, что этот термин означает, что надо быть милым и добрым человеком. Что ж, понятие «освящение», когда оно используется в связи со Святым Духом, имеет отношение к работе Бога в нас. Когда Он хочет сделать нас такими Своими представителями, которых Ему хотелось бы иметь на этой земле. Это работа Божьего Духа в сердцах искупленных людей. Однако понятие «освящение», когда оно используется в связи с личностью Христа, как это имеет место в послании к евреям, вовсе не относится к очищению. Здесь освящение — это вовсе не состояние, но положение, которое мы имеем во Христе. Он был тем единственным, кто занял место грешников для того, чтобы иметь возможность привести нас к Богу. И сегодня Он уже ввел нас в семью Бога, а потому не стыдится называть нас братьями. 12 стих этой главы представляет собой выдержку из 21-го псалма Великого Крестного Псалма. Первая часть 21-го псалма указывает нам на уничижение Христа, и фактически в этом псалме мы встречаем 7 последних слов, произнесенных Господом на кресте. Но, начиная с 23 стиха этого псалма, мы читаем о возвышении Господа. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя,
говорит псалмопевец.

певец. Я придерживаюсь мнения, что мы могли бы ограничить сферу применения этого стиха, сказав, что он относится только к иудейским верующим, потому что весь этот псалом был написан для иудеев. Поэтому фраза «посреди церкви воспою тебя» и используемое здесь слово «церковь» несут в себе значение простого собрания, а вовсе не подразумевает того особого смысла, который мы вкладываем сегодня в понятие «церковь». Далее мы видим еще одну выдержку из Ветхого Завета, а именно отрывок из 8 главы книги пророка Исаии. Прочтем 13 стих. «И еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог». Этот стих показывает нам, как Святой Дух дает толкование Священному Писанию. Сегодня встречаются богословы, которые пытаются истолковать пророческие книги Библии таким образом, чтобы вообще устранить всякое упоминание Иисуса Христа. Более того, когда я читаю 17 и 18 стихи 8 главы книги Исаии, создается впечатление, что автор говорит о сынах самого Исаии. Во всяком случае, сам я понимаю эти строки именно так. Но в послании к евреям, в 13 стихе 2 главы, Святой Дух Божий объясняет этот отрывок из книги Исаии таким образом, что мы понимаем, что эти слова относятся к Господу Иисусу Христу. Всякий, кто сегодня пытается закрывать глаза на явные упоминания Господа Иисуса в пророческих книгах, фактически противоречит толкованию, которое Святой Дух дает нам в Новом Завете. Вы можете вспомнить, что, когда Господь Иисус возвратился из мертвых, Он сказал: «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему». Когда Иисус сказал «иди к братьям Моим», Он имел в виду Своих апостолов, а все они, конечно же, были евреями. Я подчеркиваю это, потому что мне кажется очень важным, чтобы мы все время помнили, кому было предназначено это произведение. Это даст нам возможность найти правильное толкование, которое, как я надеюсь, может привести к надлежащему применению в сердце каждого из нас. В оставшейся части этой главы идет речь о том, что Спаситель во всем уподобился братьям, дабы иметь возможность стать их милостивым первосвященником. Прочтем стихи с 14 по 18. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Поскольку мы с вами сотворены из плоти и крови, он тоже облекся в плоть и кровь. Он пришел в этот мир посредством самого обычного рождения, то есть точно так же, как приходит в этот мир каждый из нас. И он испытал в этой жизни все, что доводится испытывать большинству из нас. Поэтому ни мне, ни вам никогда не придется столкнуться с такими переживаниями или испытаниями, о которых бы он ничего не знал. Именно по этой причине Иисус может быть милостивым и верным первосвященником для Своих людей, способным понять и помочь им во всех обстоятельствах их жизни. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.